0: Hear this. MFM Dance Hit Radio.
1: Разрываем дышу, я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут в своих вибрациях.